0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хурусон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан. В торговом центре «Экспобел» города Минска, Республики Беларусь, открылся первый таджикский ресторан под названием «Умари Хайом». Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Республике Беларусь. В открытии принял участие чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарцуда. В ходе мероприятия гости ознакомились с национальными таджикскими блюдами, включая плов, курутоп и другие традиционные блюда, а также насладились культурной программой, включавшей музыкальные номера и элементы национальных обрядов. Ресторан «Умари Хайом», благодаря созданию особой национальной атмосферы и современному уровню обслуживания, может стать одним из привлекательных мест для любителей культуры и восточной кухни в городе Минске. Открытие данного объекта является важным шагом в деле популяризации таджикской культуры, традиций и национальной кухни за рубежом, а также может способствовать укреплению культурных связей и расширению гуманитарного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь.
1: Национальный музей Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости и года расширения работ по благоустройству и укреплению национального самосознания открыл выставку работы известного таджикского художника Абдулла Ашурова под названием «Абдулла Ашуров. Мастер таджикской школы живописи». Выставка организована с целью презентации классической школы таджикской живописи. Всего представлено 16 картин, уникальных шедевров и золотой сокровищницы Национального музея. Работа отражает важные этапы формирования таджикской государственности в творческой деятельности художника. Зрители имели возможность ознакомиться с известными произведениями художника в различных жанрах, включая классические портреты, горные пейзажи и изображения исторических моментов. Отметим, что Абдулла Ашуров – один из основателей современного таджикского изобразительного искусства, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР и один из первых профессиональных художников страны. Он сыграл историческую роль не только в развитии искусства, но и в организации Национальной художественной школы и воспитании десятков известных художников, взрастив новое поколение живописцев в стране.
0: Руководство и сотрудники Национального музея Таджикистана посетили в Италии музей Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Национальный музей Таджикистана. Музей посвящен жизни, научной, творческой и инженерной деятельности выдающегося мыслителя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и считается одним из известных культурно-просветительских учреждений Италии. В ходе осмотра экспозиционных залов музея гости ознакомились более чем с 50 образцами изобретений и устройств, воссозданных на основе чертежей, исследований и рукописей Леонардо да Винчи. Эти экспонаты отражают высокий уровень научного мышления, широту мировоззрения и инженерный потенциал этой исторической личности. В частности, в рамках экспозиции представлены ранние образцы бронированной машины, катапульты, осадного оборудования, подъемных механизмов, средств передвижения, летательных аппаратов, искусственных крыльев и других технических и инженерных разработок. Также в музее представлены копии известных произведений художника, в том числе знаменитые «Мона Лиза», «Тайная вечеря» и другие его работы, демонстрирующие различные грани творческого таланта этого мирового гения.
1: По инициативе отдела по делам женщин и семьи при исполнительном органе государственной власти района Рудаки возле памятника Исмаиля Сумани состоялась акция женщин и девушек под названием «Одеваемся по-таджикски». Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района Рудаки. Целью проведения мероприятия является повышение чувства эстетики, укрепление чувства национального самосознания, уважение к культуре и добрым традициям предков, популяризация национальной одежды, повышение значимости орнаментов и узоров, искусство вышивки, в том числе вышивки на национальных тканях, демонстрация высокого мастерства отечественных дизайнеров и ремесленников, а также предотвращение суеверий, влияние чуждой культуры среди девушек. Молодые девушки района приняли участие в мероприятии национальной одежды, в том числе из атласа и адраса, а также других образцах высокого народного искусства в праздничной атмосфере с высоким чувством патриотизма.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем о нашем радио. Исполнилось 96 лет со дня, когда в эфир вышла первая программа таджикского радио. Первая радиофраза, которая прозвучала тогда в эфире, была «Дикат, дикат, дикат, инджо Сталинободас». «Внимание, внимание, внимание», говорит Сталинобад. Данная историческая для таджикского радиофраза прозвучала из стен тогда дома крестьянина, города Сталинобада. Первый коллектив таджикского радио составлял 13 человек, а первыми дикторами на таджикском языке были Сулаймон Зохиров и Музафара Рустамова. Таджикское радио 96 лет тому назад возглавлял Рузи Муминов. Радио тогда вещало на трех языках – таджикском, русском и узбекском. Именно на этих языках и звучали программы –

сегодня в стране функционирует 106 государственных и частных телевизионных и радиоканалов, а также студии по производству аудиовизуальной продукции. Ну а точнее, сегодня в Таджикистане вещают 30 радио, в том числе 10 государственных и 20 частных. Таджикская

которые всецело используют имеющиеся неограниченные материально-технические и интеллектуальные возможности сохраняемых СМИ. К ним мы относим различные виды печати, радио и телевидения, интернет. Именно поэтому правящие власти передовых стран стремятся всемерно использовать имеющиеся у них средства и возможности с целью влияния на СМИ, а при необходимости иметь возможность их применения в качестве идеологического оружия. Но независимость привнесла во все сферы жизни таджикского народа глобальные перемены. Именно в этот период национальные СМИ обретают свою правовую основу, новый закон Таджикистана о периодической печати и других средствах информации.

0: находится формирование информационного рынка, происходит качественные и количественные трансформации в сфере электронных СМИ, меняются жанры и злободневные темы. Радио начинает играть все большую роль в жизни общества. Информационная безопасность, вопросы культуры и национальных традиций, чистота языка, бытовые проблемы, ценности общества – это тот неполный перечень, на который оказывает свое непосредственное влияние и воздействие современные средства массовой информации, в частности, радио. С другой стороны, позитивная пропаганда посредством радиопередач лучших произведений классической литературы, создание атмосферы дружбы и добросердечности, культивирование добрых помыслов в поступках и в целом воспитание гармонично развитой личности наряду с распространением национальной идеи – все это относится к самым современным общечеловеческим ценностям. Ну и радио, как составная часть электронных СМИ, является естественным атрибутом современного общества, которое оказывает свое непосредственное воздействие на формирование общественного мнения. В повседневной жизни радио часто выражает мнение и чаяния простых людей, а также заметно влияет на общее настроение в обществе, на морально-психическое состояние людей. Таким образом, можно констатировать, что радио и общественное мнение представляют собой два неразрывно связанных между собой явления.
1: Мулоев Шариф Мукевич, руководитель пресс-службы Российско-Таджикского славянского университета, доктор филологических наук, профессор. В начале мая традиционно вспоминают о значении радио, одного из самых устойчивых и доступных средств массовой информации. В постсоветском пространстве День радио отмечает 7 мая. Именно в этот день, в 1895 году, Александр Попов продемонстрировал прибор для приема электромагнитных волн, ставший важной вехой в истории беспроводной связи. При этом на международном уровне по инициативе ЮНЕСКО ежегодно отмечается Всемирный день радио 13 февраля. ООН подчеркивает, что радио и сегодня остается медиа, охватывающей самую широкую аудиторию в мире. С момента своего появления радио быстро превратилось из технического изобретения в важный общественный инструмент. Оно позволило передавать информацию на расстояние без проводов, а затем стало источником новостей, образовательных программ, музыки, литературных чтений и общественных дискуссий. Уже в 20 веке радио заняло особое место в жизни общества, потому что объединило в себе сразу несколько качеств – оперативность, доступность и простоту восприятия. Историческая роль радио особенно заметна в периоды кризисов и потрясений. Во время войн, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций именно радио часто становилось главным источником информации. Международный союз электросвязи отмечает, что радиокоммуникационные службы и сегодня играют важную роль в системах раннего оповещения и продолжают работать даже тогда, когда обычная инфраструктура нарушена. Это делает радио не только средством информации, но и важным элементом общественной безопасности. Однако значение радио не сводится только к передаче срочных сообщений. На протяжении десятилетий оно выполняло просветительскую и культурную миссию. Через радио люди знакомились с литературой, театром, историей, наукой и музыкой. Радио формировало культуру речи, расширяло кругозор и делало знания доступными самым разным слоям населения. В этом заключается его особая сила. Оно воздействует прежде всего словом, голосом, интернетом.

нации, а значит воспринимается особенно лично. Даже в цифровую эпоху радио не утратило свою актуальность. По данным Европейского вещательного союза, в 2024 году среднее ежедневное время радиослушания в Европе составляет 2 часа 14 минут, а радио еженедельно охватило 73% молодежи. Эти цифры показывают, что радио остается востребованным не только у старшего поколения, но и у молодых слушателей. Современное радио, конечно, изменилось. Сегодня она существует не только в традиционной форме, но и в интернете в формате онлайн-вещания, подкастов, архивов программ, мобильных приложений и социальных сетей. Но при всех изменениях его главные достоинства сохранились. Радио по-прежнему удобно слушать дома, в дороге, на работе, в автомобиле или в транспорте. Оно не требует постоянного зрительного внимания и легко становится частью повседневной жизни. Именно поэтому радио сумело адаптироваться к новым технологиям, не потеряв своей аудитории. Сегодня особенно важна способность радио сохранять доверие и живой человеческий контакт. На фоне цифровой перегрузки, фейков и общего информационного шума именно голос ведущего, спокойная подача и регулярность эфира создает ощущение надежности. Радио не просто сообщает новости, оно сопровождает человека, поддерживает его связь с обществом и помогает ориентироваться в мире событий. Таким образом, радио прошло большой путь от научного открытия 1895 года до цифрового вещания 21 века, но не потеряло своей общественной значимости. Оно по-прежнему информирует, просвещает, объединяет людей и остается важной частью культурной и информационной жизни общества. Поэтому День радио – это не только профессиональный праздник работников эфира, но и повод еще раз вспомнить о силе живого слова, которое продолжает звучать и быть нужным людям.

Период независимости – это время тотальных перемен во всех областях нашей жизни. И государство оказало должную поддержку на пути к национальному самоопределению и сплочению. Радио Таджикистана не осталось в стороне от этих процессов. Оно выпускает политические программы «Государство и власть. Единство взглядов и чаяний нации. Размышления о нации. Новый взгляд Таджикистана в мировом сообществе». Культурно-просветительские программы «Слово литератора», шедевры мастерства «Лицом к солнцу», классики, лик, социально-развлекательные передачи «Утренний ветерок», «Восточные сладости». Кроме того, выходят серийные учебно-просветительские радиопередачи «Кружок любителей Шахнаме», «Маснави», «Манави», «Свободные люди», «Потомки ариев», литературные чтения по мотивам классиков таджикской литературы. Воспоминания по произведению Садриддина Ани. Следует отметить, что радиопередачи периода независимости постепенно меняют свою тональность и направленность, способствуя более глубокому самопознанию нации, чем радиопублицистика вносит свою лепту в развитие нового общества. В период независимости система государственного радио значительно усовершенствовалась, появилась творческая конкуренция, аудитория обретает право и возможность выбора. Вопросы самосознания и самоидентификации нации начинают занимать в программах центральное место.

0: Выбор жанров, используемых в программах радио Таджикистан, напрямую зависит от особенностей их содержания. В период независимости на радио Таджикистана появляется новый вид очерка – многосюжетный очерк, вобравший в себя элементы эссе и традиционного очерка. Специфика радиоочерка и радиокартины периода независимости проявляет себя в преобладании лирических отступлений и широком применении различных литературно-художественных приемов. Так, этот замечательный день, день радио и телевидения, мы поговорили с одним из ветеранов телевидения и радио, Акой Ширали.
1: Спасибо. Я Назали Ширали, ветеран радио и телевидения.
0: Почему так получилось, что вы всю свою жизнь связали с радио и телевидением?
1: Мы вот, когда маленькие были, вот в Шлаке, там был у нас дядя Нур. Вот первый раз он привел сюда себе радио. Радиоприемники такие. И мы его каждый день, дети и взрослые, все всегда пошли к нему, там послушали радио. Концерт один у Шимдзя Фармузин, Джарабек, вот. В основном концерт Мошкталам был тогда. И вот пошло тебе, дай Любовь. Ну, я не радио выбрал тогда, я хотел стать учителем Забона Добьет в языковой литературе. Я поступил, учился немножко, но я заболел немножко, и немножко у меня перерыв был. Я потом, когда вылечился, не хотел больше туда. Опять на первый курс институционат. Ну, там на радио уже нас пригласили. Здесь работали режиссеры такие, вот там Духалиха. Хайрулой Броим.
0: Ну, да, с Расулова.
1: Да, Расулова, да. К радио у меня так появилась такая любовь. А то я на телевидении же работал. И потом пришел сюда. Сюда пришел на радио. Радио смотрю, на первый взгляд, предложение. Одно предложение – музыки, музыка. Второе предложение – музыка. Я говорю, я удивился, говорю, зачем это так? Там же мы сами выбирали музыку. Где дать, где не дать. И вот такие были такие случаи, что
0: вводить. Мне кажется, радио имеет какой-то магнит, который вот то вошел в эту сферу, он просто не может физически уйти.
1: Я, например, вот, работаю в Институте искусства. 4 дня там я. Суббота и воскресенье я здесь. Отдыха у меня нет. Мне никто не заставляет, например. Я могу, например, в понедельник прийти и одну передачу сделать. Вторник – другое. Ну, среду – другое. Нет. Я вот в воскресенье я должен прийти на работу.
0: Что интересного вот было вот во время работы на радио? Как ваша жизнь здесь прошла?
1: Ну, нормально, все хорошо, работа. Со всеми познакомились, вот старшие нас, которые были, познакомились близко очень вместе. Ну, спрашивали иногда, у них же опыт больше. Все, вот этот сюжет, как мне надо, вот эту сцену, как мне это сделать, чтобы так было лучше преподнести. И интересно стало быть. Потом мы в хобби Ширине Хуторакон был. Нас туда привлекали.
0: Халима
1: Субилина. И было очень интересно. И потом на спектаклях нас тоже привлекли, да.
0: Действительно, замечательные люди здесь работали. Вот я тоже немало здесь проработала. Вот величайший режиссер.
1: Очень.
0: Вот Халима Насибулина, мы ее упомянули.
1: Да.
0: Она работала во всех редакциях и после себя оставила вот половину
1: фонда
0: нашего радио.
1: Фонд.
0: Исполненная работа.
1: И сама фонд была она.
0: Халимина Насибулина.
1: Да.
0: Кадас Расулова
1: тоже
0: замечательный.
1: Тоже хороший режиссер, очень хороший режиссер. Хайрулой Буим, очень хороший режиссер.
0: Да, про него вообще надо особо отметить.
1: Особо отметить, да.
0: Вы знаете, я вот видела, когда он работал, вот чего, по-моему, сейчас маловато, с молодежью, как он умел ставить голос, как он учил делать логические паузы, учил обращать внимание на текст.
1: Уже когда мы учились в институте, он и тогда еще это, голос такой поставлен, хороший голос. Но он тогда еще читал. Его привыкли сюда. Он читал некоторые эти рассказы там. А здесь уже он стал мастером. Потому что он актер, он понимает, где надо геркуль, где точки, где две точки, где запятая. Он все это знал. Вот поэтому у него... И потом смысл он знал. Где надо орать, где надо, например, плакать, где-то надо так лирично рассказывать, он все это чувствовал. Вот поэтому такую любовь к нему.
0: Замечательный был человек, замечательный был режиссер, замечательный был, да, диктор.
1: Диктор,
0: еще
1: да.
0: Один из самых лучших. И мне еще, знаете, что кажется, радио чем привлекает? Это же каждый день знакомство с новыми людьми.
1: Да, да.
0: Каждый день. И тут и все актеры побывали, да, со всех театров.
1: Да.
0: Тут и все артисты
1: побывали. Да, да.
0: Все ученые, все
1: да.
0: достойные люди нашей
1: да,
0: республики да. обязательно были приглашены
1: да,
0: на наше
1: да,
0: таджикское
1: да.
0: радио.
1: Да. Например, я вот здесь познакомился с Мухаммадом. Ну, так я видел его, знал, что есть такой поэт знаменитый. Здесь непосредственно его пригласили сюда. И он вступал. Вот и другие актеры каждый день здесь были. Каждый день. Каждый день, например, пришли сюда, записали. Чахона и Декшоу на телевидении. Здесь у Батидусон был тоже передача интересная. Записали и пошли в киностудии. Так что у них во время, вот тогда, жизнь у них хорошая была. Актеры.
0: И зарабатывали, и жизнь была
1: и
0: такая насыщенная, да. да? Но сейчас тоже неплохо. Но сейчас радио немножко другой формат приобрело, но все-таки вот эти навыки, вот опыт приобретенный старшего поколения, он, конечно, нужен.
1: Да.
0: Что бы вы хотели сказать в этот замечательный день молодежи?
1: Сперва я хотел вот поздравить всех наших работников, ветеранов, которые есть, которые нет, родственники есть. Поздравляем их с этим праздником. Кто сейчас работает, желаем им здоровья сперва и больших успехов в работе. А для молодежи надо изучать сейчас очень много. Надо читать, надо ходить в театры, надо ходить в киностудии, надо в академию ходить там. Мало читают сейчас.
0: К сожалению, да.
1: К сожалению, мало.
0: И вам здоровья, Кишир Али.
1: Спасибо.
0: Живите
1: большое.
0: Долго-долго на радость своим и нашим слушателям, чтобы ваш энтузиазм не иссякал, чтобы ваша энергия не иссякала, и чтобы мы еще долго слушали ваши замечательные программы.
1: Рад, что...

Благодаря новым возможностям, которые открыла независимость, работникам Государственного комитета по телерадиовещанию удалось кардинально улучшить качество радиоэфира. Ну а голоса многих ведущих мы узнаем с первых звуков. В этой связи сегодня мы подготовили подборку самых известных дикторов со дня основания радио Таджикистана до наших дней, голоса которых запомнились и полюбились миллионам людей.

Агриппина Ивановна Ржевская. Первый диктор таджикского радио была актрисой. В апреле 1930 года именно она в доме Дехканина, где находился первый центр радиовещания, впервые прочитала выпуск радиогазеты органа Коммунистической партии Таджикской Республики. Актриса русского театра так привязалась к этой работе, что уволилась и посвятила всю свою жизнь служению великому глухому. Так в шутку называют радио, воспитав целую плеяду дикторов. Сулаймон Зохиров и Музафара Рустамова. Это ученики Ржевской, первые национальные кадры Таджикистана, которые впервые озвучили новости на таджикском языке. «Внимание, внимание!» – говорит Сталинабад. Эти слова на родном языке впервые услышали собравшиеся вокруг радиоприемников, установленных по городу таджики. Всюду раздавались возгласы «Ура! Молодцы!». Оба диктора сыграли огромную роль в становлении радио. Например, голос Музафары Рустамовой призывал таджикских женщин сбросить свою паранджу, просвещаться и работать, то есть гендерному равноправию. А Сулаймон Зохиров в будущем стал руководителем в начале редакции литературных программ, позже возглавил весь комитет по телевидению и радио Таджикистана.

Файзулло Арабов. 22 июня 1941 года в 12 часов дня его голосом по Таджикистану прошлась страшная весть. Началась Великая Отечественная война. Его называли таджикским левитаном, и не зря. В годы Великой Отечественной войны, как знаменитый Юрий Левитан Арабов, зачитывал новости Совинформбюро, но на родном языке. И тысячи таджикистанцев через его голос узнавали о ситуации на фронте и делали все возможное, чтобы приблизить победу над фашизмом.

Севарой Косимова. Вместе с Файзуло Арабовым они читали новости и вели многие публицистические и литературные программы. Полвека жизни отдали эти люди службы таджикскому радио, и их имена вписаны золотыми буквами в летопись истории Таджикистана. Старшее поколение страны помнит голос этой женщины в передаче «Радиотеатр», который был очень популярен в конце 70-х годов прошлого века. Севарой Апа подготовила целую плеяду дикторов, в том числе ее дочь Мунавара Усманова была одной из известных телевизионных дикторов страны, ныне ветераном таджикского телевидения. Абдукадыр Маниязов. В 50-е годы перед советским правительством стала задача усилить социалистическую идеологию не только внутри страны, но и за ее пределами. Так как Таджикистан был единственной персоязычной республикой в СССР, то в конце 1949 года на таджикском радио была создана новая структура – отдел вещания на зарубежные страны, преимущественно на страны ближнего зарубежья – Афганистан, Иран, Пакистан. Но сейчас это радио «Овози Таджик». Студент Таджикского государственного университета Абдукадыр Маниёзов был принят диктором и на вещание и зачитывал красиво поставленным голосом новости о советской стране на Дари и Фарси. В будущем он стал известным таджикским ученым, членом-корреспондентом Академии наук Республики Таджикистан, председателем исполкома форума таджиков и персоязычных мира Пайван, внесшим свой неоценимый вклад в развитие государственного языка. Бурхон Рахмонов. Этот известный диктор, который с 1957 года начал работу в редакции и на вещание, ныне «Овози Таджик». Он посвятил радио и телевидению почти 60 лет своей жизни. С 1970 по 2005 годы, целых 25 лет, Бурхон Рахмонов возглавлял дикторскую группу работающих на вещание на Дари и Фарси. Диктор высшей категории, заслуженный деятель культуры, отличник комитета телевидения и радио Советского Союза и Таджикистана. Он многие годы вел также передачу о тружениках села, а также озвучивал фильмы в студии дубляжа на телевидении. Еще отмечу, что Бурхон Рахмонов был просто очень хорошим человеком.

Субхон Рахматов. Он начал свою трудовую деятельность диктора таджикского радио в 1956 году, как только приехал из Самарканда в Салинабад и остался верным профессии до ухода из жизни сентября 2010-го. Он являлся членом Союза журналистов СССР, отличником радио и телевидения СССР, заслуженным деятелем культуры Таджикистана, диктором высшей категории. Многие годы возглавлял дикторскую службу на радио. Являлся автором нескольких сборников о деятельности радиовещания, автором переводов более 500 рассказов и новелл с русского и узбекского языков. Немногие знают, что он был инициатором основания частной радиостанции «Ватан», которая некогда принадлежала его внуку. Абдурашид Худжамкулов. Он является одним из самых известных дикторов радио Таджикистана. Его голос звучал на самых главных государственных мероприятиях, будь то это военный парад или концерт. Именно его голос впервые зазвучал в известной радиопередаче «Хоки Ватан» – «Горсть Родины». В марте 1993 года, который призывал таджикских беженцев, находящихся в Афганистане и других странах, возвратиться домой и благоустраивать страну. В последующем Абдурашид Худжамкулов занимал пост директора таджикского радио. В настоящее время, хотя и находится на заслуженном отдыхе, его приглашают на радио зачитывать самые главные правительственные новости. Еще одна замечательная диктор – это Мунира Хакимова. Она еще была школьницей, когда по настоянию известного режиссера Далера Абдухаликзаде, который работал на радио, стала читать тексты в детских передачах, одновременно изучая все премудрости своей будущей профессии. Тогда она еще не знала, что останется диктором на всю жизнь. Голос Муниры Хакимовой звучал не только в радиопрограммах, но и на самых грандиозных концертных площадках многих стран мира, где проходили Дни культуры Таджикистана. И именно ее голос звучал во время трансляции торжественных мероприятий страны, будь то День независимости или Навруз. Ей поистине было чем гордиться. Хикматулло Насиров и Хикматулло Рахматов. Две тезки, два хикмата, многие годы работали на радио. Они по несколько раз в день читали самые свежие актуальные новости на Ахборе, а также озвучивали общественно-политические, литературно-музыкальные передачи других авторов. Пройдя хорошую школу от своих наставников, они передали свой опыт и навыки молодым дикторам и радиоведущим. На самом деле дикторов на таджикском радио в течение более 96-летней его истории очень много, и всех просто невозможно перечислить. В разные годы здесь работали такие дикторы, как Хокима Назарова, Ираида Середина, Мухтарама Махсудова, Зевар Джураева, Лулахон Сатторов, Мархабо Юсупова, Мунира Иноятова, Ашур Ашуров и многие-многие другие, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие масс-медиа-республики. Ну а мы, в свою очередь, поздравляем всех работников радио и причастных с этим замечательным праздником. Будьте здоровы и счастливы!

Министерство образования Сингапура утвердило новые правила борьбы со школьной травлей и кибербуллингом. По итогам годичного анализа инцидента в качестве крайней меры для мальчиков от 9 лет может применяться порка до 3 ударов плетью. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова министра образования Сингапура Дезмонда Ли на заседании в парламенте. Чиновник заявил, что телесные наказания допускаются только с одобрения директора, проводятся уполномоченными учителями и с учетом зрелости ученика. Также школа обязана предоставить психологическое сопровождение и мониторить состояние наказанного. Для девочек и случаев, где порка не применяется, предусмотрены альтернативные меры – оставление после уроков, отстранение от занятий и изменение поведенческой оценки. В Сингапуре действует норма Уголовно-процессуального кодекса, запрещающая порку женщин. В то же время судебная порка для мужчин до 50 лет за грабежи, мошенничество, нарушение визового режима сохранилась с колониальных времен. При этом ЮНИСЕФ и ВОЗ выступают против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. Согласно оценкам ВОЗ, на которые ссылается издание, в мире около 1,2 миллиарда детей ежегодно подвергаются им дома. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в 2025 году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.